0: погода, ребят поздравили представители мэрии и районной администрации. После школьных линеек праздник переместился на главную площадь Мирного. 13 городских коллективов танцевали и пели для детей. А еще на площади показали все, чем можно заняться после школы. 63 спортивные творческие секции представили организации города. Здесь проводили показательные поединки и даже устроили заезды на лыжах, правда, летних. В этот день площадь стала местом встреч веселья. То, что нужно перед школой. Учебный год стартовал, а значит, у ребят снова появились не только уроки, но и десятки вариантов, чем заняться после них. В Мирнинском районе в этом году за парты сели почти 9500 детей. И еще одна новость. Актеры Мирнинского театра готовятся к открытию творческого сезона. Но не в Мирном, в Минусинске. На незнакомой сцене артисты покажут 4 постановки разных жанров. Продолжит Андрей Габышев, художественный руководитель Мирнинского театра.
1: Ну, во-первых, к юбилею Островского мы ставили «На бойком месте». Это очень значимый спектакль для нас, для всех. Вот, очень интересный такой в стиле вестерна. Потом «Джанет», «Выдать Джанет замуж» – это легкая романтическая комедия. И «Пышка» – такая драма Гиде Мопассана. Ну и, само собой, «Колобок» тоже уникальный, что там кукольные все эти дела.
0: Перекрестные выступления труп пройдут по федеральной программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряная копытца». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, воздух прогреется до 16 градусов, синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в Удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.
3: Алмазный край.
4: Только хорошее настроение.

0: здравствуйте. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно. 16 градусов тепла без дождя.

0: в мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске ремонт трех дорог в Мирном завершили раньше срока. В Мирном 1 сентября катались на лыжах и проводили поединки. Актеры Мирнинского театра откроют творческий сезон в Минусинске. Теперь подробно. Мирнинские дорожники завершают сезон летних работ. Улицы Московская и Солдатова радуют водителей свежим дорожным полотном, а на шоссе 50 лет октября еще заасфальтируют съезды и остановочные площади. На обновленном полотне увеличили проезжую часть до двух полос в одном направлении. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Это, так скажем, первый, так скажем, вид такой расширения, сознательного расширения проезжей части для того, чтобы транспортные средства разгрузить на перекрестках. И такая тенденция будет продолжена и в следующем году. У нас теперь на всех работах по капитальному ремонту или по текущему ремонту мы будем предусматривать увеличение перед перекрестками, увеличение проезжей части для двух полос.
3: Всего обновили около 4,5 километров полотна. Ремонт дорог профинансировали с федерального, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке «Алроса». В следующем году планируют заасфальтировать 6 улиц протяженностью 3,5 километра. Далее. 1 сентября. День, когда школа превращается в место встреч, музыки и планов. В Мирном в этом году решили не ограничиваться традиционной линейкой. Старшеклассники пели современные песни, а на площади организовали ярмарку кружков, где желающие выбирали себе новую секцию. Для взрослых школьников сегодняшняя линейка – последний шанс побывать на 1 сентября в качестве ученика. Арсений Степанов начинает 11-й год в школе вместе со всей командой КВН. И хотя до выпуска еще 9 месяцев, мысль о том, что эта линейка в родной школе последняя, уже приходит в голову.
5: Я это осознаю, но многое в жизни начинается со стартов, и поэтому мне вот приятно посетить последний старт в родной 26-й.
3: В новом учебном году открыли предпрофильный класс Роснефти для девятиклассников. На линейке не только школьники и учителя. Среди гостей – герой России Радимир Максимов. С началом учебного года ребят поздравили представители мэрии и районной администрации. После школьных линеек праздник переместился на главную площадь Мирного. 13 городских коллективов танцевали и пели для детей. А еще на площади показали все, чем можно заняться после школы. 63 спортивные и творческие секции представили организации города. Здесь проводили показательные поединки и даже устроили заезды на лыжах, правда, летних. В этот день площадь стала местом встречи веселья. То, что нужно перед школой. Учебный год стартовал, а значит, у ребят снова появились не только уроки, но и десятки вариантов, чем заняться после них. В Мирнинском районе в этом году за парты сели почти 9,5 тысяч детей. И еще одна новость. Актеры Мирнинского театра готовятся к открытию творческого сезона. Но не в Мирном, в Минусинске. На незнакомой сцене артисты покажут 4 постановки разных жанров. Продолжит Андрей Габышев, художественный руководитель Мирнинского театра.
6: Ну, во-первых, к юбилею Островского мы ставили «На бойком месте». Это очень значимый спектакль для нас, для всех. Вот. Очень интересный такой в стиле вестерна. Потом «Джанет», «Выдать Джанет замуж» – это легкая романтическая комедия. И «Пышка» – такая драма Гиде Мопассана. Ну и, само собой, «Колобок» тоже уникальный, что там кукольные все эти дела.
3: Перекрестные выступления труп пройдут по федеральной программе «Большие гастроли». Артисты из Минусинска привезут в алмазную столицу фантастическую драму «Зверь», «Былину левша», мистическую комедию «Неугомонный дух» и сказку «Серебряная копытца». Билеты продаются на сайте Мирнинского театра. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями, 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.

0: радио. Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли,

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по телефону 8-914-112-2059. В общество «Алроса Спецбурение» требуется водитель автомобиля КМУ, кран-манипулятор и машинист буровой установки РС-90. Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «Грузчик». Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В управление капитального строительства требуется машинист погрузочно-доставочной машины. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-112-00-59. Для работы в Удачном в управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-112-00-59. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда, а также уборщик территорий. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется водитель автомобиля с категориями «Б», «С», «Д». Обращаться по номеру 8-914-260-2093.
2: Не, так не будет.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.
1: Герой выпуска Денис Булдаков, механик нефтеналивного теплохода «Алрос-Алена».
2: Я родился в городе Киренске и на данный момент так и там проживаю. Свою жизнь связал я с судоходством, потому что мой отец работал тоже на флоте и всю свою жизнь посвятил своему флоту. Он часто в детстве нас брал с собой прокатиться. Я с ним катался очень часто, наверное, скорее всего, в этот момент я и влюбился в эту профессию. Как механик я отвечаю за все механизмы, которые есть на теплоходе, за их техническое состояние. То есть, если что-то ломается, я это ремонтирую вместе с экипажем. Естественно, конечно, главные двигателя, вспомогательные двигателя, все насосы, которые здесь присутствуют, ну и рулевое управление. 23 года я работаю на данном теплоходе, 23 года. Когда я с отцом на флоте катался, мне эта профессия понравилась. Мне даже не сказать, что даже не было тяжело учиться. Я, в принципе, знал принцип действия, как здесь все устроено. Для меня это было, ну, довольно легко, я бы так сказал. Но были яркие воспоминания. Это когда-то у нас в городе Киренске садик на берегу находился. Он прям вот на берегу. Я помню, что когда отец работал на большом теплоходе Нерюнгри, он назывался Сухогрузный, он приезжал и прямо вставал напротив садика, был там рейд сухогрузный, и он прямо меня с садика забирал, меня оставили на окошко воспитателя, я ему махал прямо с окна садика. И он меня забирал к себе на теплоход, там был очень большой восторг. Да, есть особенности, мы получаем каждый день эту радиограмму, до нас доносят сведения, какие уровни, какие глубины, где вода упала, где прибыла, то есть где несет хлам, где, например, какие-то бакина восстановили, где-то что-то снесло. До нас это доносит информацию, да, вот это есть. Все зависит, скорее всего, от погоды, потому что бывают года, когда маловодье, бывает, когда воды наоборот много, то есть бывает всю навигацию можно на полную осадку проходить, а бывает, когда воды мало, ну, уже стараемся ходить с ограниченной осадкой. Сильно не сказать, что уже сложность, потому что я отработал довольно большое количество времени, наработал уже стаж, опыт. Для меня это уже, ну, дают плоды, это стаж, опыт мне. То есть для меня сильно сложности здесь уже такой нету. Любимая это, наверное, часть работы, это когда, наверное, заканчивается навигация и возвращаешься домой. Кредо, я стараюсь быть на судне грамотным специалистом. Ну и дома тоже стараюсь быть хорошим отцом и любящим мужем. Нет, я всем доволен, меня все устраивает. Я вообще очень рад, что у меня сложилась такая карьера.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге на

0: особняке или офисе. Это люди Алроса.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.

0: студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Линчане расплатятся за кражу гаражей 5 годами тюрьмы. Полсотни мирненцев записались в кружки и секции культурно-спортивного комплекса в День знаний. Ветеранам боевых действий выделят земельные участки по дороге к новому аэропорту Мирный. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел Неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 15. В Алмазной столице малооблачно. 16 градусов тепла без дождя.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС, информационные технологии. ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тон Бирнемеда, Сыл, Тосуню, Сибекис, Кюнегар, Бирнемеда.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: линчане расплатятся за кражу гаражей 5 годами тюрьмы. Полсотни мирнинцев записались в кружки и секции культурно-спортивного комплекса в День знаний. Ветеранам боевых действий выделят земельные участки по дороге к новому аэропорту Мирный. Теперь подробно. Двое линчан могут сесть на 5 лет за кражу металлических гаражей. Первый, 22-летний ранее судимый парень, взял гараж у знакомого попользоваться и продал через объявление за 10 тысяч рублей, выдав за свой. Деньги потратил. Второй горожанин 34 лет заметил чужой гараж на окраине, нанял кран-манипулятор и привез конструкцию к себе на участок. Хозяин хватился только когда решил продать имущество. Обоих дельцов ждет суд по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса кража. Следствие продолжается. Далее. Юные мирнинцы попробовали летние лыжи и каллиграфию на городской ярмарке кружков и секций. Десятки педагогов дополнительного образования рассказали своей спортивной и творческой деятельности детям и их родителям. Продолжит Аграфена Егорова.
4: Многие родители не знают, где, кто детей по направлениям учит. Поэтому мне очень нравится, что они вот так вот сидят доступно.
3: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» представил кружок художественной самодеятельности, вокальные и танцевальные студии, студии игры на хамусе и не только. Списки воспитанников на новый учебный год пополнили 50 имен. Запись продолжится в течение сентября. Занятия детей до 16 лет обойдутся в 100 рублей в месяц. И еще одна новость. В Мирном участникам СВО выделят землю у дороги к новому аэропорту. Глава района Александр Басыров прояснил этот вопрос на встрече с волонтерами. Вместе с ним работу общественников оценил Герой России Радимир Максимов. За 2026 год народный актив выполнил более 200 заявок земляков, находящихся на боевых заданиях. Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
5: Я вас, дорогие наши волонтеры, хочу поблагодарить за ту деятельность, которую вы делаете. Действительно, она очень необходима нашим ребятам, оказывает серьезную помощь.
3: Волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе Мирный» готовят к отправке землякам 6 автомобилей. А в штабе «Мирных рук ангела» более 200 человек шьют экипировку, комплектуют аптечки, плетут маскировочные сети, собирают посылки не только. Волонтеры приглашают желающих присоединиться к их деятельности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 16 градусов, синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями, 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.
9: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Линчане расплатятся за кражу гаражей 5 годами тюрьмы. Полсотни мирнинцев записались в кружки и секции культурно-спортивного комплекса в День знаний. Ветеранам боевых действий выделят земельные участки по дороге к новому аэропорту Мирный. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 16 градусов, синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в Удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: линчане расплатятся за кражу гаражей 5 годами тюрьмы. Полсотни мирнинцев записались в кружки и секции культурно-спортивного комплекса в День знаний. Ветеранам боевых действий выделят земельные участки по дороге к новому аэропорту Мирный. Теперь подробно. Двое линчан могут сесть на 5 лет за кражу металлических гаражей. Первый, 22-летний ранее судимый парень, взял гараж у знакомого попользоваться и продал через объявление за 10 тысяч рублей, выдав за свой. Деньги потратил. Второй горожанин 34 лет заметил чужой гараж на окраине, нанял кран-манипулятор и привез конструкцию к себе на участок. Хозяин хватился только когда решил продать имущество. Обоих дельцов ждет суд по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса кража. Следствие продолжается. Далее. Юные мирнинцы попробовали летние лыжи и каллиграфию на городской ярмарке кружков и секций. Десятки педагогов дополнительного образования рассказали свои спортивные и творческой деятельности детям и их родителям. Продолжит Аграфена Егорова.
4: Многие родители не знают, где, кто детей по направлениям учит. Поэтому мне очень нравится, что они вот так вот сидят, доступно.
3: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» представил кружок художественной самодеятельности, вокальные и танцевальные студии, студии игры на хамусе и не только. Списки воспитанников на новый учебный год пополнили 50 имен. Запись продолжится в течение сентября. Занятия детей до 16 лет обойдутся в 100 рублей в месяц. И еще одна новость. В Мирном участникам СВО выделят землю у дороги к новому аэропорту. Глава района Александр Басыров прояснил этот вопрос на встрече с волонтерами. Вместе с ним работу общественников оценил Герой России Радимир Максимов. За 2026 год народный актив выполнил более 200 заявок земляков, находящихся на боевых заданиях. Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
5: Я вас, дорогие наши волонтеры, хочу поблагодарить за ту деятельность, которую вы делаете. Действительно, она очень необходима нашим ребятам, оказывает серьезную помощь.
3: Волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе Мирный» готовят к отправке землякам 6 автомобилей. А в штабе «Мирных рук ангела» более 200 человек шьют экипировку, комплектуют аптечки, плетут маскировочные сети, собирают посылки не только. Волонтеры приглашают желающих присоединиться к их деятельности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 15. В Алмазной столице малооблачно. 16 градусов тепла без дождя.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
0: А вы знали?
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Линчане расплатятся за кражу гаражей 5 годами тюрьмы. Полсотни мирнинцев записались в кружки и секции культурно-спортивного комплекса в День знаний. Ветеранам боевых действий выделят земельные участки по дороге к новому аэропорту Мирный. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 16 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями, 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 15. В Алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: линчане расплатятся за кражу гаражей 5 годами тюрьмы. Полсотни мирненцев записались в кружки и секции культурно-спортивного комплекса в День знаний. Ветеранам боевых действий выделят земельные участки по дороге к новому аэропорту «Мирный». Теперь подробно. Двое линчан могут сесть на 5 лет за кражу металлических гаражей. Первый, 22-летний ранее судимый парень, взял гараж у знакомого попользоваться и продал через объявление за 10 тысяч рублей, выдав за свой. Деньги потратил. Второй горожанин 34 лет заметил чужой гараж на окраине, нанял кран-манипулятор и привез конструкцию к себе на участок. Хозяин хватился только когда решил продать имущество. Обоих дельцов ждет суд по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса кража. Следствие продолжается. Далее. Юные мирненцы попробовали летние лыжи и каллиграфию на городской ярмарке кружков и секций. Десятки педагогов дополнительного образования рассказали свои спортивные и творческой деятельности детям и их родителям. Продолжит Аграфена Егорова.
4: Многие родители не знают, где, кто детей по направлениям учит. Поэтому мне очень нравится, что они вот так вот сидят, доступно.
3: Культурно-спортивный комплекс «Алроса» представил кружок художественной самодеятельности, вокальные и танцевальные студии, студии игры на и не только. Списки воспитанников на новый учебный год пополнили 50 имен. Запись продолжится в течение сентября. Занятия детей до 16 лет обойдутся в 100 рублей в месяц. И еще одна новость. В Мирном участникам СВО выделят землю у дороги к новому аэропорту. Глава района Александр Басыров прояснил этот вопрос на встрече с волонтерами. Вместе с ним работу общественников оценил герой России Радимир Максимов. За 2026 год народный актив выполнил более 200 заявок земляков, находящихся на боевых заданиях. Продолжит Александр Басыров, глава Мирненского района.
5: Для вас, дорогие наши волонтеры, хочу поблагодарить за ту деятельность, которую вы делаете. Действительно, она очень необходима нашим ребятам, оказывает серьезную помощь.
3: Волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе Мирный» готовят к отправке землякам 6 автомобилей, а в штабе «Мирных рук ангела» более 200 человек шьют экипировку, комплектуют аптечки, плетут маскировочные сети, собирают посылки не только. Волонтеры приглашают желающих присоединиться к их деятельности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
10: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, воздух прогреется до 16 градусов, синоптики осадков не обещали. В Ленске облачно с прояснениями 17 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 15. В алмазной столице малооблачно, 16 градусов тепла без дождя.

Сохраним друг друга, и все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.
1: Герой выпуска Денис Булдаков, механик нефтеналивного теплохода «Алрос-Алена».
2: Я родился в городе Киренске и на данный момент так и там проживаю. Свою жизнь связал я с судоходством, потому что мой отец работал тоже на флоте и всю свою жизнь посвятил своему флоту. Он часто в детстве нас брал с собой прокатиться. Я с ним катался очень часто, наверное, скорее всего, в этот момент я и влюбился в эту профессию. Как механик я отвечаю за все механизмы, которые есть на теплоходе, за их техническое состояние. То есть, если что-то ломается, я это ремонтирую вместе с экипажем. Естественно, конечно, главные двигателя, вспомогательные двигателя, все насосы, которые здесь присутствуют, ну и рулевое управление. 23 года я работаю на данном теплоходе, 23 года. Когда я с отцом на флоте,

0: Программу до нас доносят сведения, какие уровни, какие глубины, где вода упала, где прибыла, то есть где несет хлам, где, например, какие-то бакина восстановили, где-то что снесло. То до нас до этого доносят информацию, да, вот это есть. Все зависит, скорее всего, от погоды, потому что бывают года, когда маловодье, бывает, когда воды наоборот много, то есть бывает всю навигацию можно на полную осадку проходить, а бывает, когда воды мало, ну, уже стараемся ходить с ограниченной осадкой. Сильно не сказать, что уже сложно, потому что я отработал довольно большое количество времени, наработал уже стаж, опыт. Для меня это уже, ну, дают плоды, это стаж, опыт мне. То есть для меня сильно сложностей здесь уже такой нету. Любимая это, наверное, часть работы, это когда, наверное, заканчивается навигация и возвращаешься домой. Кредо, я стараюсь быть на судне грамотным специалистом. Ну и дома тоже стараюсь быть хорошим отцом и любящим мужем. Нет, я всем доволен, меня все устраивает. Я вообще очень рад, что у меня сложилась такая карьера.
1: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.

0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
1: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

0: Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Молодые специалисты Алроса стали участниками международного форума «Форсаж-2026». Алроса помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-20.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: в Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: хорошее настроение.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Валросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?
3: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утром. Может быть, слишком поздно, может быть, уже глубоко.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 17 часов.
1: Алмазный край.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алрос» испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи «Алрос» открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. В «Алроса» протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток-сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
4: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там, звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
3: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников «Алроса», узнаете из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи «Алрос» открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра «Алроса».
5: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батареек будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
3: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в трех мирнинских школах – 8, 12 и интернате, а также в удачнинском отделении МРТК и Вайхале, в центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте «Алмазного края». И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
11: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: «Люди Алроса». Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
1: Герой выпуска Денис Булдаков, механик нефтеналивного теплохода «Алрос-Алена».
2: Я родился в городе Киренске и на данный момент так и там проживаю. Свою жизнь связал я с судоходством, потому что мой отец работал тоже на флоте и всю свою жизнь посвятил своему флоту. Он часто в детстве нас брал с собой прокатиться. Я с ним катался очень часто, наверное, скорее всего, в этот момент я и влюбился в эту профессию. Как механик я отвечаю за все механизмы, которые есть на теплоходе, за их техническое состояние. То есть, если что-то ломается, я это ремонтирую вместе с экипажем. Естественно, конечно, главные двигателя, вспомогательные двигателя, все насосы, которые здесь присутствуют, ну и рулевое управление. 23 года я работаю на данном теплоходе, 23 года. Когда я с отцом на флоте катался, мне эта профессия понравилась. Мне даже не сказать, что даже не было тяжело учиться. Я, в принципе, знал принцип действия, как здесь все устроено. Для меня это было довольно легко, я бы так сказал. Но были яркие воспоминания, это когда у нас в городе Киренске садик на берегу находился. Он прям вот на берегу. Я помню, что когда отец работал на большом теплоходе Нерюнгри, он назывался Сухогрузный. Он приезжал и прямо вставал напротив садика, был там рейд сухогрузный, и он прямо меня с садика забирал, меня оставили на окошко воспитателя, я ему махал прямо с окна садика. И он меня забирал к себе на теплоход, там был очень большой восторг. Да, есть особенности, мы получаем каждый день эту радиограмму, до нас доносят сведения, какие уровни, какие глубины, где вода упала, где прибыла, то есть где несет хлам, где, например, какие-то бакина восстановили, где-то что-то снесло. До нас это доносит информацию, да, вот это есть. Все зависит, скорее всего, от погоды, потому что бывают года, когда маловодье, бывает, когда воды наоборот много, то есть бывает, всю навигацию можно на полную осадку проходить, а бывает, когда воды мало, уже стараемся ходить с ограниченной осадкой. Сильно не сказать, что уже сложность, потому что я отработал довольно большое количество времени, наработал уже стаж, опыт. Для меня это уже, дают плоды, это стаж, опыт мне. То есть для меня сильно сложности здесь уже такой нету. Любимая это, наверное, часть работы, это когда, наверное, заканчивается навигация и возвращаешься домой. Кредо, я стараюсь быть на судне грамотным специалистом. Ну и дома тоже стараюсь быть хорошим отцом и любящим мужем. Нет, я всем доволен, меня все устраивает. Я вообще очень рад, что у меня сложилась такая карьера.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Валросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Он, массовая коммуникация, ЛАР, Гелегер, Надзор, Федеральная служба, ТА, и Кюсет, Субибир, Сыл, Топсуню, Субибир, Кюсет, Гелегер,
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сотрудники «Алмазов и Намбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры Алроса. Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему Севера.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

черту слова, они словно пули. Рваное небо в твоих поцелуях.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Алросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. Алросы протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток-сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
4: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
3: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников Алроса, узнаете из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи Алроса открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра Алроса.
5: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батареек будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
3: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в трех мирнинских школах – 8, 12 и интернате, а также в удачнинском отделении МРТК и Вайхале, в центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте «Алмазного края». И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Только хорошее настроение.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Валросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Алросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. Алросы протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток Сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
3: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там, звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
2: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников Алроса, узнаете из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи Алроса открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра Алроса.
4: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батареек будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
2: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в трех мирнинских школах – 8-й, 12-й и интернате, а также в Удачинском отделении МРТК и Вайхале, в Центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте «Алмазного края». И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
5: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
2: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать.

было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Хочется о нас, для тебя рисуя будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирнебедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую библиотеку, то в сумме субъекты снега бирга пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовая коммуникация ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

0: помогать, если не знаю.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

В мирном 0 часов. Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Больше музыки, дайте больше музыки.

По частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно. «Алмазный край».

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеоон и Кюсеттон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы и Кринча Сюбебир. Сыл Тосуню Сюбекис Нюгар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Погоди, давай оставим все как есть. Дай мне знак, судьба, если ты здесь.

0: Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

все бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал...

знаю их. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: В мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: «Алросы» испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи «Алрос» открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. «Алроса» протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток Сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
3: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
2: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников «Алроса», узнайте из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи «Алроса» открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра «Алроса».
4: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батареек будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
2: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в трех мирнинских школах – 8, 12 и интернате, а также в удачнинском отделении МРТК и Вайхале, в центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте «Алмазного края». И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
5: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
2: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
6: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожи, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

0: Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов в социальной организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен, они к лучшему.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. Валросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. «Алрос» испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи «Алрос» открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. В «Алроса» протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток-сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
4: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
3: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников «Алроса», узнаете из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи «Алроса» открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра «Алроса».
5: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батареек будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
3: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в 3 мирнинских школах – 8, 12 и интернате, а также в удачнинском отделении МРТК и Вайхале, в центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте «Алмазного края». И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Майхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.

Привет. Ты как? Прости. И не вернусь обратно. Кто здесь? Не прав. Мы узнаем завтра.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Валросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тонбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегер Надзор Федеральной службы. И Китлинча Субебир Сыл, Тавсунюсь и Бекисунюгар Белегер Петь.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

попадает в лужи. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужи. Похоже, он тоже ни с кем. Он, как и я, никому. Он машет белым крылом и говорит об одном мне.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Алросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. Алросы протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток Сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
4: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там, звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
3: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников Алроса, узнаете из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра Алроса.
5: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батарей